0: Чарты. Чуэнебури.
1: Рубрики спонсория. Америкули бренди Little Trees автоароматизаторები. Keeping your car fresh. Ори тормеди, тормеди 07. Little Trees сертифицирован.
2: Чуэнебурис Этершия. Этершия. Ори атасианебис хити.